0: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Ты слышишь?
6: Конечно, все слышат.
5: Это радио.
6: И такое доброе.
5: Доброе радио для всех.
6: Доброе радио для каждого.

0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: В Лос-Анджелесе, в штате Калифорния, разбился вертолет, которым пользовались наши коллеги-журналисты телеканалов NBC и Телемунда. Погибли по меньшей мере 3 человека, еще как минимум 2 ранены. Новая видеозапись, полученная по официальному запросу, запечатлела фейерверк, который предположительно стал причиной смертоносного пожара в районе Челлен-Хиллс в Вашингтоне. 18-летнего Майкла Якимова обвиняют в запуске пиротехники из кузова движущегося грузовика. Мужчина покончил с собой в Пенсильвании после увольнения из Айвс. Ведомство набрало людей без проверок, а теперь она втихую избавляется от них. Федеральный резерв повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Администрация Трампа заплатила федеральным служащим $9,5 миллиардов, чтобы они не ходили на работу. Генпрокурора нашей страны спросили, собирается ли он расследовать то, что Умар Кремлев оплатил свадьбу сына Трампа. И он ответил, а что тут, собственно, расследовать? Конец цитаты. Соединенные Штаты потратили $22 миллиарда на боеприпасы для войны с Ираном. Заводы просто не успевают пополнять резервы оружия. Россия подделывает видеоролики, на которых звезды Голливуда критикуют демократов. Кремль пытается оставить республиканцев у власти. Соединенные Штаты раскрыли группировку, которая готовила покушение на российских диссидентов в Вашингтоне и Вильнюсе. Германия начала готовить больницы на случай возможной войны с Россией. Германия проверяет, смогут ли госпитали принимать 1000 раненых военных в случае нападения России на НАТО. Германия направит истребители в Латвию на время выборов из-за угрозы беспилотников. Президент Литвы заявил, что сбитый над территорией страны беспилотник был российским. Он летел в Украину и сбился с курса. В Киеве в результате атаки российских дронов сгорели склад студии «Квартал 95». Напомним, ее основатель Владимир Зеленский, а также склад фонда Елены Зеленской. Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский совбез с участием Украины и независимый от НАТО механизм противодействия гибридным угрозам. Беларусь освободила 25 политзаключенных. Соединенные Штаты в ответ снимут санкции с 2 белорусских предприятий. Среди освобожденных гендиректор ТУТ «Беларусь» и музыканты группы «Торбенд». А между тем, в погранслужбе Украины заявили, что Беларусь снова включила ретрансляторы, которые помогают наводиться российским дроном. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Бабье лето началось везде. 80-е градусы установились в Филадельфии, по крайней мере, до субботы. И, внимание, с воскресенья зарядит дождь уже при низких температурах. В Портленде 80-е тоже установились, по крайней мере, до понедельника. А в районе Большого Сиэтла 70-е. Без осадков.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 100,7 FM Portland Metro Erie. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий, подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Печальные новости поступили к нам из Калифорнии. В Лос-Анджелесе разбился вертолет, которым пользовались журналисты телеканалов NBC 4 канал и Телемундо 52. Погибли по меньшей мере 3 человека, еще как минимум 2 ранены, сообщает CNN со ссылкой на местные власти. Вертолет потерпел крушение около 7 часов вечера 15 сентября. В это время съемочная группа как раз вела прямой репортаж о смертельном ДТП с участием автобуса. А незадолго до произошедшего NBC 4 канал сообщил, что потерял связь с экипажем. Вертолет упал рядом с несколькими автомобилями и грузовыми контейнерами. После падения начался пожар. Сколько всего человек находилось на борту вертолета, не уточняется. Известно, что одним из погибших стал случайный прохожий, который находился на парковке. Об этом журналистам сообщили в пожарной службе. Причина крушения пока неизвестна.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Новая видеозапись, полученная по официальному запросу, запечатлела фейерверк, который предположительно стал причиной смертоносного пожара в районе Челлен-Хиллс в Вашингтоне. 18-летнего Майкла Якимова обвиняют в запуске пиротехники из кузова движущегося грузовика. На видео, которое местный телеканал King 5 получил в рамках запроса на предоставление публичной информации, видно, как несколько человек едут в кузове грузовика по шоссе 97 недалеко от города Орондо вскоре после полуночи 4 июля на День независимости. Заметно, как из крупной так называемой римской свечи производится целая серия из десятков огненных залпов в сторону другого автомобиля и позади грузовика, причем прямо на хайвее. Новое видео демонстрирует фейерверк, который, как полагают власти, и спровоцировал смертельный пожар в Челлен-Хиллс. На новой видеозаписи хорошо видно, как группа молодых людей, которые говорят по-русски, запускают римские свечи из кузова грузовика. По версии следствия, именно это действие привело к возникновению смертоносного пожара в Челлен-Хиллс 4 июля. Новое видео показывает запуск десятков пиротехнических зарядов, которые запрещены прямо с грузовика во время его движения в округе Дуглас. Следователи утверждают, что это стало причиной смертоносного пожара в Челлен-Хиллс в начале июля. И 18-летнего русскоязычного человека Майкла Якимова обвиняют в запуске фейерверков из кузова движущегося грузовика. В результате пожара в Челлен-Хиллс, напомню, погиб один человек. 6 пожарных получили травмы, а ущерб превысил 6 миллионов долларов. Якимову предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве первой степени, поджоги первой степени, умышленном причинении ущерба имуществу первой степени и 6 эпизодах нападения третьей степени. На видео, полученном нашими коллегами-журналистами на канале King 5, это канал, который находится в Сиэтле, по официальному запросу журналистов видно, как несколько человек едут в кузове грузовика и палуются римскими свечами. «Стреляй в них!» слышно на записи. «Только не говори им, кто стрелял!» Конец цитаты добавляет другой участник этих ужасных событий. Согласно судебным документам, именно Якимов держал в руках зажженное пиротехническое устройство, то есть это хорошо видно. Следователи обнаружили устройство под названием «Трупер Торре», то есть «Турель Трупер», неподалеку от предполагаемого места возгорания. В материалах дела оно описывается как «связка римских свечей», способная выпустить 240 зарядов в воздух за 46 секунд. Свидетели рассказали, что после запуска фейерверков в сухой траве вдоль дороги вспыхнуло смертоносное пламя. Сообщение о пожаре в Челлен-Хиллс поступило вскоре после полуночи. Очаг возгорания находился в районе 233 мили этого шоссе. На большей части территории округа Дуглас использование пиротехники, как известно, запрещено законодательно. С 1 июля действовал запрет на разведение открытого огня. 5 июля сотрудники шерифа обнаружили останки пропавшего местного жителя и в сгоревшем автомобиле. То есть он сгорел заживо, прямо в автомобиле. Погибшим оказался 69-летний Роберт Листа. Он потерял связь с семьей из-за дыма огня во время эвакуации из района Макнил Кеньон. Судья высшего суда округа Дуглас установил сумму залога для Якимова в размере $1 миллиона. Предъявление обвинения назначено ему уже на 17 сентября. Мы ждем дальнейших новостей из зала суда.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Филадельфия, штат Пенсильвания. Джозеф Мур покончил с собой после того, как он узнал, что его собираются уволить из иммиграционной таможенной службы Соединенных Штатов из ICE. Проверка выявила в его прошлом проблемы, которые могли помешать его карьере, пишет Washington Post. 38-летний Джозеф Мур, уроженец Филадельфии, мечтал о карьере в правоохранительных органах с подросткового возраста. «Работа в полиции у меня в крови. Другой карьеры для меня просто не существует». Конец цитаты писал он руководству одного из городков Пенсильвании в 2020 году. Однако продвигаться по службе ему было очень трудно. Два правоохранительных ведомства его уволили. Другие вовсе отказали в приеме, прежде чем он все-таки получил работу полицейского в небольшом городе Пенсильвания, где возможности для роста были весьма ограничены. Ситуация в корне изменилась, когда в прошлом году иммиграционная таможенная служба нашей страны начала масштабный набор сотрудников. Ведомство предлагало бонус за подписание контракта в размере $50 000. Сумму, сопоставимую с его прежней годовой зарплатой. Осенью его приняли на должность офицера по депортации одного из 12 тысяч новобранцев, получивших предложение по работе. По словам нескольких бывших чиновников, набор шел настолько быстро, что многих новых сотрудников ICE отправляли работать, даже не проведя полноценную проверку. Один из информаторов внутри ведомства писал в служебной записке, адресованной офису генерального инспектора Департамента внутренней безопасности в августе прошлого года, что перегруженная служба принимала людей без проверки отпечатков пальцев и даже без подтверждения личности. В последние месяцы ведомство начало тихо увольнять часть недавно нанятых сотрудников. Так рассказали трое бывших представителей Департамента внутренней безопасности. Без шума и без гамма. Они рассказали это на условиях анонимности. По их словам, причиной становились тревожные сведения о прошлом сотрудников ICE, либо слабые результаты их работы. Джозеф Мур вырос в пригороде Филадельфии. Когда ему было 18 лет, его мать обратилась в полицию, заявив, что он без разрешения взял ее автомобиль. Сам Мур позже рассказывал, что разговор с прибывшим полицейским вдохновил его выбрать именно эту профессию. Обвинения тогда предъявлены не были. После школы он поступил на службу в морскую пехоту, а через 5 лет перешел в резерв. В 2014 году он окончил полицейскую академию и начал работать в небольших городах. В 2018 году в одном из департаментов началось расследование в отношении этого Мура, после того, как тот арестовал начальника тюрьмы во время спора из-за заключенного. Семья утверждает, что он действовал с разрешения руководства после того, как начальник тюрьмы отказался принять заключенного и не позволил Муру покинуть объект. Конфликт завершился длительным судебным разбирательством и выплатой компенсации начальнику тюрьмы. Семья Мура утверждает, что нарушения с его стороны не выявили. В документах суда указано, что действия Мура сочли вопиющими и предложили ему просто уволиться. И через несколько месяцев он ушел с работы. Следующая работа в полиции также закончилась увольнением из-за ошибочных отчетов, несанкционированного использования оборудования, ношения неразрешенного оружия и неявки в суд по делу о нетрезвом водителе. В 2020 году он писал, что не представляет себе другой карьеры, кроме работы в правоохранительных органах, и что потеря работы станет абсолютно разрушительной для него и для его семьи. Его не восстановили. Позднее он подал иски о незаконном увольнении, утверждая, что стал жертвой преследования за критику расистских и сексистских высказываний руководства. Власти это отрицали и урегулировали дело. Несмотря на неудачи, он продолжал служить в резерве морской пехоты, получил звание мастер-сержанта. Налоговая служба Соединенных Штатов наняла его следователем, но затем уволила его после проверки. Он обжаловал увольнение и проиграл. И вот к концу года ему предложили работу в ICE. В Филадельфии Мур надеялся начать новую главу. Его все любили. Он, как и многие из нас, просто пытался освоить новую работу. Конец цитаты, рассказал его коллега по цеху. Некоторых сотрудников, включая Мура, освободили от обязательной подготовки, ограничившись онлайн-курсом. Другой бывший сотрудник отметил, что обучение было поверхностным, и многие проходили его формально, хотя речь шла о реальном иммиграционном праве. Он называл Мура прекрасным отцом, но сомневался в том, подходит ли его характер для такой службы. И во время одной операции, например, Мур разбил стекло автомобиля, чтобы добраться до находившихся внутри людей без документов, а позже признал, что он пожалел о применении силы. Семья утверждает, что он действовал законно и по правилам. В мае ведомство начало сомневаться в его профпригодности, и, по словам семьи, он получил уведомление с указанием на прежнее увольнение. Он оспаривал это решение. Мур получил уведомление об увольнении без очного собеседования. Вся переписка шла через интернет и электронную почту. 22 августа Мур написал коллеге, что он попал в серьезную аварию. Грузовик на скорости около 40 миль в час врезался в его автомобиль. Пожарные извлекли его из машины. В отчете полиции указано, что он выехал на дорогу неправильно и управлял машиной неаккуратно, но семья это тоже оспаривает. Он сообщил, что получил сотрясение мозга, перелом ребер и другие травмы. Руководство не связалось с ним, и он переживал, что его будут воспринимать как проблемного сотрудника. Забрали удостоверение и оружие, как будто я прокаженный. Для полицейского нет большего уничижения. Конец цитаты, сказал он. В конце августа Муру сообщили, что его собираются уволить, и вызвали его в офис ведомства Филадельфии. В тот день он припарковал машину у офиса и был вооружен. Полицейские пытались его остановить, но по данным полиции Филадельфии Мур в итоге сам застрелился. Смерть почти не получила огласки за пределами местного офиса ICE. Судмедэксперт города сообщил, что мужчина по имени Джозеф Мур умер 28 августа в результате самоубийства, то есть огнестрельного ранения, нанесенного самому себе. После запросов журналистов ведомство уведомило сотрудников о его смерти по электронной почте, заявило, что инцидент расследуется. Семья Мура в заявлении защитила его профессиональную репутацию и выразила сомнение в том, что речь идет о самоубийстве. Позднее родственники уточнили, что их вопрос связан с действиями полиции Филадельфии при работе с человеком в кризисном состоянии. Представитель полиции Филадельфии сообщил, что по итогам расследования установлено, что ни один сотрудник не открывал огонь. По его словам, полицейские прибыли по вызову о вооруженном человеке в тяжелом психологическом состоянии и попытались снизить напряжение. Затем мужчина достал оружие и выстрелил в себя. Конец цитаты. Двое бывших коллег Мура считают, что трагедию можно было бы избежать, если бы ведомство изначально провело полноценную проверку. Массовый набор новых сотрудников ICE начался после того, как Дональд Трамп подписал большой и красивый закон. Это Big Beautiful Bill. Документ предусматривает выделение миллиардов долларов на удвоение численности сотрудников ICE. Примерно с 10 тысяч до 22 ведомства проводило масштабные ярмарки вакансий с агитационными плакатами, вспоминающими эпоху Второй мировой войны. Сокращала сроки базовой подготовки или вовсе от нее отказывалась, а также сняло возрастной ценз в 40 лет для кандидатов. Люди буквально сидели друг на друге, по два, по три человека в закутках, рассчитанных на одного. Конец цитаты, так сказал один из очевидцев. После того, как офис генерального инспектора объявил о проверке практики найма, один из руководителей подразделения направил служебную записку с предупреждением, что кандидатов принимают без должной проверки. На сайте ICE указано, что проверка обязательна и включает собеседование, проверку криминального прошлого, биографии, отпечатков пальцев и кредитной истории. Ну а в самой ICE заявили, что нынешнее увольнение – это обычная практика. Мы нанимаем лучших из лучших, чтобы бороться с самыми опасными нелегальными преступниками, включая наркоторговцев, убийц и педофилов. Если сотрудник не соответствует стандартам, принимается кадровое решение. Это обычная практика для большинства рабочих мест в стране. Конец цитаты.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
4: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
5: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
4: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В рамках программы Департамента эффективности государственного управления по сокращению федерального штата расходы на оплачиваемые административные отпуска выросли на 435%, пишет сегодня The New York Times. Таким образом, администрация Дональда Трампа выплатила федеральным служащим 9,5 миллиардов долларов за невыход на работу в 2025 году. Это часть плана президента по сокращению федеральной бюрократии и госрасходов. Такие оценки привел контрольный орган Конгресса в новом докладе. Как следует из отчета Счетной палаты правительства Соединенных Штатов, программа Департамента эффективности государственного управления, предусматривающая сокращение штата за счет отложенных увольнений, привела к росту использования оплачиваемых административных отпусков на 435% в первый год второго президентского срока Трампа. По сравнению с 2023 годом, это означает увеличение примерно в 6 раз. Резкое сокращение федерального штата было частью более широкой программы администрации Трампа по ограничению того, что она называет избыточными и неэффективными расходами бюджета. Изначально заявляла, что это позволит, наоборот, сэкономить 1 триллион долларов. То есть получается, что хотели как лучше, а получилось как всегда.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации в The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий. Ну и сейчас у нас главная экономическая новость сегодняшнего дня. Федеральный резерв повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Многие аналитики предсказывали такой исход ситуации. И Федеральный резерв единогласно 12 голосами «за» и при нуле «против» проголосовала за повышение процентной ставки на 0,25 пункта. Согласно квартальным прогнозам, опубликованным по итогам последнего заседания ФРС, представители Федеральной резервной системы ожидают еще одного повышения ставки еще в текущем году, а в 2027 году сохранение ее на неизменном уровне. Одновременно с этим руководители ФРС повысили свои прогнозы по инфляции на ближайшую перспективу. Эти прогнозы были обнародованы после того, как члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке единогласно проголосовали за повышение целевого диапазона ставки по федеральным фондам на 0,25% до 3,75%. Решение, которое было ожидаемым для рынка, согласно новым прогнозам, в 2028 году ставки начнут снижаться, а в 2029 ставка по федеральным фондам составит от 3,5% до 3,75%. Таков, по крайней мере, прогноз на данный момент времени. И это еще не все. Как ранее считалось, ставки будут снижаться, но, увы, вот это сейчас не происходит. Некоторые аналитики считают, что возможно, что ставки будут, наоборот, расти и даже в следующем году. В июне представители ФРС закладывали свои прогнозы на повышение ставки на 0,25 пункта в текущем году, ее снижение на такую же величину в 2027, но в этом году будет еще одно повышение. И повышение ставки в среду произошли на фоне усилий регулятора по борьбе с инфляцией, которая упорно остается на очень высоком уровне. С момента июньского заседания ситуация усложнилась, ценовое давление усилилось. Отчасти из-за резкого роста стоимости энергоносителей, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, что породило опасение, что будто инфляция не замедлится до целевого уровня ФРС в 2% в приемлемые сроки, то есть в ближайшие месяцы. Представители ФРС повысили долгосрочный прогноз по ставке по федеральным фондам до 3,2%, а в июне ожидалось 3,1%. Прогнозы ФРС также свидетельствуют о том, что теперь руководство регулятора ожидает в целом более высокой инфляции как в текущем году, так и в последующий период. И медианный прогноз инфляции на 2026, рассчитываемый на основе индекса цен на личные потребительские расходы, составил 3,7%, так как в июне ожидалось, что это будет 3,6%. Представители ФРС по-прежнему ожидают, что в следующем году индекс цен составит 2,3%, в 2028 – 2,1% против июньского прогноза в 2%. И возвращение к целевому показателю инфляции 2% ожидается только в 2029 году, но это при положительном стечении обстоятельств.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Сообщается, что генеральный инспектор Департамента обороны 14 сентября опубликовал данные первого официального расследования, касающегося войны с Ираном. Он заявил, что конфликт вызвал дефицит американских боеприпасов и узкие места в цепочках поставок, сообщает NBC News. В отчете говорится, что Пентагон работает над упрощением процессов закупок и сокращением сроков производства, а также над накоплением критически важных материалов, компонентов и отдельных видов боеприпасов, чтобы быстро реагировать на чрезвычайные ситуации. Конец цитаты. Глава Департамента обороны Пит Хегсет при этом отрицал сообщение о том, что у Соединенных Штатов заканчиваются боеприпасы, а президент Дональд Трамп 14 сентября написал в Truth Social, что Соединенные Штаты, я цитирую, производят больше изысканного и элитного оружия, чем когда-либо в нашей истории. Оно ежедневно поставляется нашим силам на Ближнем Востоке и за его пределами. Конец цитаты. Две недели назад президент заявлял, что у Соединенных Штатов практически неограниченные ресурсы боеприпасов и резко критиковал сообщение о дефиците.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Россия начала спецоперацию по распространению дезинформации перед промежуточными выборами в Конгресс. В соцсетях появились дипфейк-видео, где известный актер якобы выступает с нападками на демократическую партию. И, по словам исследователей, это лишь начало. И ближе к ноябрю подобных материалов будет еще больше, сообщает France24. Ролики начали активно распространяться в конце прошлой недели под хэштегами вроде «All Democrats are criminals». В них голливудские актеры якобы записывают обращения, критикующие демократов, а сами видео оформлены с использованием логотипа CNN. Например, в одном из роликов голос, сгенерированный с помощью нейросети и имитирующий актрису Элисон Хеннигин из сериала «Как я встретил вашу маму», говорит следующее, отстрою. «Сегодня в Америке нет ни одного ребенка, которому бы не угрожали демократы». Конец цитаты. В другом видео актриса Эми Колфит якобы утверждает, что демократы пьют нашу кровушку. Конец цитаты. В третьем ролике Сара Джессика Паркер будто бы называет президента Украины Владимира Зеленского и демократов нацистами. Для создания этих роликов использовались фрагменты видео, взятые из открытых источников в интернете. В одном случае к видеоролику рекламной кампании Gucci от 2023 года с участием Джули Робертс было добавлено поддельный аудиоряд. Другие ролики смонтированы на основе записи с платформы Cameo, где знаменитости записывают персональные видеопослания за плату. «Я чувствую себя оскорбленным», так сказала агентству «Франс Пресс» Эмма Колфилд, известная по роли в сериале «Баффи. Истребительница вампиров». «Это не я. И хуже того, это дешевка и дешевая подделка. Она выглядит как бездушное чучело». Конец цитаты. «Я вообще не знал, что это вот такое происходит». Конец цитаты, в свою очередь, сказал актер Эд Бегли-младший, известный по сериалу «Лучше звоните Солу». Его видео с Камео также было изменено так, чтобы он якобы называл демократов извращенцами. «Хочу официально заявить, я категорически не согласен со всем, что говорится в этом ролике». Конец цитаты, так сказал он. Актер Эрик Робертс, чье видео с Камео также исказили, представив его критикующим демократов за политику в отношении трансгендерных людей, сообщил агентству «Франс Пресс» следующие цитаты. «Это не мои слова. И они, конечно, не отражают мои взгляды. Меня серьезно беспокоит то, что мой образ был изменен и использован, чтобы вводить людей в заблуждение». Конец цитаты, добавил он. Представитель CNN также выступил с возражениями против несанкционированного использования бренда телеканала. По его словам, это видео не имеет никакого отношения к CNN и не является его контентом. Исследователи дезинформации считают, что эти дипфейки связаны с компанией «Матрешка», также известной как Operation Overload. Проектом, связанным с Кремлем, он известен тем, что распространяет в соцсетях поддельные видеоролики, маскируя их под материалы СМИ, а затем усиливает их распространение с помощью сети ботов. «Я считаю, что это первый залп в кампании России, направленный на предстоящие выборы». Конец. Тогда так сказал Даррен Лингл из университета Клемсона, специалист по российским операциям влияния. «С 2016 года Россия вмешивается в каждые выборы у нас в стране с помощью кампании в соцсетях. Я ожидаю, что это повторится». Конец цитаты, так отметил он.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206 851 2090. 206 851 2090.
5: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Власти Соединенных Штатов объявили, что раскрыли связанную с российскими спецслужбами преступную сеть RIS Network, которая вербовала исполнителей для убийств российских оппозиционеров и диверсий в странах-союзниках Украины. Всего обвинения предъявлены в адрес 5 человек. Граждан России, Кубы и Венесуэлы, сообщает Минюст Соединенных Штатов, согласно обвинительному заключению, как минимум с 2024 года участники RIS Network организовывали и осуществляли нападения и убийства в разных странах мира, в том числе у нас в стране. Вашингтон связывает этих людей с российскими спецслужбами, которые занимаются операциями за рубежом, включая убийства по всему миру. Их цели – российские диссиденты и перебежчики, а в последнее время также диверсии в странах, которые Россия считает союзниками Украины. У нас есть как раз специальная пресс-конференция из Белого дома. Генеральный прокурор нашей страны Тодд Бланш.
6: Ну что ж, добрый день всем. Прежде чем я перейду к вопросам, я подумал, что поскольку брифинг веду я, генеральный прокурор, было бы целесообразно уделить несколько минут, рассказать о работе, которую мы ведем в Министерстве юстиции. Первое, о чем я хочу поговорить, это терроризм. Со времени возвращения президента Трампа на пост, по данным ФБР, было произведено 4260 арестов, связанных с иностранными террористическими организациями, в том числе 1039 лиц, планирующих совершение предполагаемых террористических атак. Это на 38% больше, чем при предыдущей администрации. Я хочу рассказать о некоторых недавних делах, в частности, об аресте по делу о терроризме, связанном с ИГИЛ в округе Батлер, штат Пенсильвания, который только что состоялся сегодня утром силами нашего питтсбургского отделения. 21-летний мужчина Джонатан Крамер был обвинен и арестован за получение огнестрельного оружия и боеприпасов с намерением совершить террористический акт от имени ИГИЛ. Он был арестован, расследование продолжается, и в будущем мы предоставим по этому вопросу больше информации. Буквально сегодня в Южном округе Нью-Йорка было вынесено обвинительное заключение в отношении нескольких российских граждан, которые с 2024 года работали на российские спецслужбы, и они обвиняются в финансировании терроризма, сговоре с целью совершения заказных убийств по всему миру, включая попытки убийства российского диссидента, который, по их данным, находился тогда в районе Вашингтона, округ Колумбия. Далее я хочу поговорить о той великолепной работе, которую мы проводим и которую президент Трамп говорит постоянно, но об этом необходимо говорить, когда речь идет о снижении преступности в этой стране. Под руководством президента Трампа уровень преступности достиг самого низкого показателя за всю современную историю США. В 2025 году уровень убийств снизился почти на 20%. Число насильственных преступлений сократилось почти на 10%. Министерство юстиции, как федеральный правоохранительный орган, а также наши партнеры на уровне штатов и местных органов власти, работают вместе и координируют свои действия, как никогда раньше. И именно поэтому вы видите те результаты, которые делают Америку безопасной. Еще один момент, о котором стоит упомянуть, это работа, проделанная нами в Мемфисе. Сегодня исполняется год с момента подписания нами меморандума о взаимопонимании с Мемфисом, в рамках которого мы проделали огромную работу за последний год. За последний год в районе Мемфиса было произведено почти 13 тысяч арестов, изъято более 2000 единиц незаконного огнестрельного оружия и арестовано почти 1500 известных членов банд. Мы также разыскали более 200 пропавших детей. В Сент-Луисе за последние 4 недели наша платформа HSTF добилась выдающихся успехов, арестовав более 250 опасных преступников, многие из которых находились в розыске и имели обширную криминальную историю, а также изъяли с улиц более сотни единиц незаконного огнестрельного оружия, и это только за последние 4 недели. А сегодня вы, возможно, слышали, как директор Пател объявил, что ФБР арестовали всех 10 преступников из списка 10 самых разыскиваемых ФБР за первые 18 месяцев работы нынешней администрации. Мы много говорили о мошенничестве. Вчера я был в Миссури вместе с вице-президентом, где мы обсуждали операцию по пресечению мошенничества, связанного с COVID-19, над которой мы работали в Миссури и соседних штатах. В результате этой операции были приняты меры по пресечению мошенничества в отношении более 160 обвиняемых, а предполагаемый ущерб составил примерно $245 миллионов. И повторю, это были действия, проведенные только в период с середины июня по 1 сентября этого года. Мы сотрудничали с Управлением по делам малого бизнеса и Управлением генерального инспектора ФБР, нашими федеральными прокурорами и 40 окружными прокурорами США, чтобы предъявить эти обвинения. Среди вновь обвиненных подозреваемых примерно 43 человека уже признали себя виновными в мошенничестве, связанном с SBA в контексте пандемии COVID-19, с предполагаемым ущербом почти в 50 миллионов долларов. И еще один важный момент, касающийся мошенничества. Это произошло буквально сегодня. Наш замечательный федеральный прокурор Южного округа Калифорнии Адам Гордон только что провел пресс-конференцию и примерно час назад объявил, что сегодня утром были арестованы 12 мошенников, связанных с детскими садами, которые перенаправляли более 10 миллионов долларов, предназначенных для помощи семьям с низким доходом в оплате услуг по уходу за детьми, в учреждения, которые на самом деле были полностью фиктивными детскими садами. Все эти 12 лиц были натурализированными гражданами из Сирии, Афганистана, Судана, Ирака и Сомали. Что касается незаконного голосования, и я предполагаю, что по этому вопросу у вас буквально через минуту могут возникнуть вопросы, Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности совместно работают над тем, чтобы уделить приоритетное внимание борьбе с незаконным голосованием на наших выборах. Честность выборов не должна быть предметом партийных споров. Те, кому по закону не разрешено голосовать, не должны этого делать. А если вы сознательно нарушаете закон, вы будете привлечены к ответственности. Только за последние 10 дней Министерство юстиции объявило о обвинениях в адрес 11 человек за незаконное голосование в 2024 и 2022 годах или за мошенническую регистрацию в качестве избирателей. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда голосуют нелегальные мигранты, голосуют не граждане, не имеющие права голоса, или когда лица, не имеющие права голоса, мошенническим образом регистрируются в качестве избирателей. Чтобы уточнить, менее чем за 2 года нынешняя администрация возбудила почти в 4 раза больше дел о голосовании неграждан, чем предыдущая администрация за 4 года. В настоящее время мы расследуем сотни дел по всей стране, и наш замечательный федеральный прокурор Райан Рейболд из Северного округа Техаса объявит о важном событии по этой теме примерно через час, то есть вскоре после этого брифинга. На этом я готов ответить на ваши вопросы, вопросы прессы, если они будут. И я знаю, что обстановка сейчас иная, чем раньше. Мы не в пресс-комнате, мы в розовом саду. Я заметил, что вы, ребята, потеете, и это хорошо. Мне нравится это видеть. Начнем с Кэролайн Дауни из National Review, газета National Review. Ребят, вам дают список. Успокойтесь, пожалуйста. Кэролайн Дауни из National Review. О, простите. По вашему мнению, является решение Верховного суда по указу о голосовании по почте препятствием для будущего судебного преследования за фальсификацию результатов голосования? И, глядя на 2028 год, предвидите ли вы будущую юридическую битву за почтовую службу, когда речь пойдет о предотвращении голосования негражданами? Слушайте, сегодняшнее или вчерашнее решение Верховного суда, оно не повлияет на текущее уголовное расследование по фактам незаконного голосования. Нет. Послушайте, президент Трамп, для вас не должно быть удивительного ничего в том, что мы пытаемся сделать в отношении голосования по почте. Мы хотим обеспечить безопасность голосования, честность, свободу, справедливость выборов, а также то, чтобы каждый человек отдавал только один голос, и чтобы он вообще имел право голосовать. И, как вы видели, часть решения касалась сроков. И у нас не хватило времени отчасти из-за судебных разбирательств. Поэтому наши усилия и усилия президента Трампа, направленные на обеспечение свободных и справедливых выборов, они не прекратятся ни в ноябре, ни после этого. Так что я ожидаю, что эта работа будет продолжаться. Мэри Маргарет. Здравствуйте. Спасибо, сэр. У меня к вам 2 вопроса, если позволите. Первый. Том Хоман заявил в воскресенье, что Управление по расследованию Министерства внутренней безопасности активно расследует дело Ильхан Омар. Если будет установлено, что она совершила мошенничество в сфере иммиграции, депортирует ли ее администрация Трампа? Второй вопрос. Среди сторонников движения «Сделаем Америку снова великой» МАГА существует опасение, что ФБР и в Министерстве юстиции по-прежнему много идеологически мотивированных сотрудников, которые просто выжидают, пока президент Трамп и следующая, возможно, республиканская администрация уйдут, чтобы вернуться к тому, о чем они занимались раньше. Вас это беспокоит, и что вы делаете по этому поводу? Что касается первого вопроса, я не буду комментировать текущее уголовное расследование, поэтому я не могу ничего сказать по поводу вашего первого вопроса. Ни о каком-то конкретно вообще, да, ни о публичных сообщениях, о том, что говорили о текущих расследованиях и так далее. Что касается идеологии, какая бы идеология ни была у федерального служащего, будь то федеральный агент, сотрудник Министерства юстиции или любого другого ведомства, работающего в этой администрации и исполнительной власти в целом, это никогда, никогда не является хорошей вещью, будь то республиканец или демократ. Поэтому я не совсем понимаю, о чем именно вы говорите, кроме как в общем плане. Но одна из задач, которой мы занимаемся, и директор Паттель, которой занимаюсь я, и которой занимаются другие министры, это обеспечение того, чтобы все, кто работает в этой администрации, будь то карьерные чиновники или политические назначенцы, выполняли работу, соответствующую повестке дня президента. И именно это и нужно делать. Если вы собираетесь работать в исполнительной власти, именно это и предусмотрено второй статьей Конституции. Это не то, о чем я беспокоюсь, да? Но... Когда мы, если мы узнаем, что такое происходит, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы это остановить. Вы. Простите, вам нужно использовать микрофон. Это дает возможность перевести дух мне, да, тоже? Спасибо, что присоединились к нам. Я хочу уточнить два момента. Вы сказали, что судебные преследования по делам о потенциальных фальсификациях на выборах будут продолжаться, несмотря на решение суда. Но планирует ли Министерство юстиции приостановить попытки установить федеральные стандарты для голосования по почте к избирательному циклу 2026 года, к промежуточным выборам? Это на данный момент прекратится? И еще мне интересно, что вы об этом думаете? Согласны ли вы с президентом и с тем, что он сказал о своих трех кандидатах в Верховный суд, которые не являются теми людьми, с которыми я проводил собеседование на должность в Верховном суде США? Они лишь тень самих себя. Да, конечно, мы будем соблюдать решение Верховного суда, как мы всегда это делаем. Это не означает, что мы не будем делать в этой администрации все, что в наших силах, чтобы обеспечить свободные и честные выборы. И опять же, существует это постоянное давление и попытки со стороны СМИ, и в основном со стороны демократов тоже, которые пытаются внушить, что делать это плохо. Все должны стремиться вообще к этому. И республиканцы, и демократы должны стремиться к свободным и справедливым выборам. И республиканцы, и демократы. Так что, несмотря на то, что Верховный суд принял такое решение, мы не собираемся прекращать нашу работу. Но, конечно же, мы будем выполнять постановление суда. Что касается мнения президента Трампа о судьях, то он очень разочарован. И я не присутствовал на собеседованиях, в которых он участвовал во время предыдущего президентского срока, когда он выбирал этих людей в Верховный суд. У него были на это полные права. И, безусловно, он должен выражать свои опасения в адрес Верховного суда всякий раз, когда они у него возникают. Вот и все. Это не первый раз, когда он так поступает, и это не будет последним разом. Он также публично очень высоко оценивает работу Верховного суда при этом. Когда принимаются решения, с которыми он полностью согласен, в этом и заключается, кстати, суть демократии. Демократия — это три ветви власти. И когда президент Трамп критикует членов Верховного суда, например, мы категорически не согласны с решением Верховного суда. Но это должно быть очевидно из наших документов и из того, что мы публично заявляли по поводу этого дела. И поэтому... Я тоже расстроен решением Верховного суда, но с идеей о том, что президенту Трампу не следует позволять выражать американскому народу свое разочарование, я, например, не согласен. Следующий, прямо за вами. Видите, микрофон есть, поэтому я вас слышу, да? Разве это не замечательно? Следующий вопрос, пожалуйста. Просили ли вы Джо Дедженеву подать в отставку, и сказал ли он вам, что, по его мнению, доказательств недостаточно для продолжения расследования по делу о крупном заговоре? Я не хочу говорить о своих переговорах с прокурорами, это несправедливо по отношению к ним, это несправедливо по отношению к процессу в целом. Он ушел в отставку на прошлой неделе, он вернулся из отставки, чтобы помочь президенту и помочь нам, и мы очень ценим ту работу, которую он проделал. Помимо этого, появилось несколько новых сообщений о том, что он говорил разные вещи разным СМИ, что-то... И это нормально. Я просто оставлю это как есть. Я очень ценю работу, которую он проделал для нас и для администрации. Любые расследования, над которыми он работал, конечно, продолжаются, как и положено, как и любое расследование, когда кто-то уходит с поста. И мы не собираемся сбавлять темпы только потому, что кто-то ушел. Джаред Халперн. Спасибо, господин генеральный прокурор. У меня два вопроса. Во-первых, с точки зрения правоохранительных органов, какие у вас есть опасения по поводу искусственного интеллекта? Какие нормативные акты необходимы? Считаете ли вы, что развитие этих технологий следует замедлить, особенно с учетом того, как они все чаще используются в правоохранительных операциях? И, во-вторых, в более широком плане, какую роль, по мнению американцев, должно сыграть Министерство юстиции в предстоящих промежуточных выборах? Я отвечу на первый вопрос. Давайте со второго вопроса, да, начну. Федеральное правительство всегда участвует в выборах. Это не новость для нынешней администрации, это не новость для администрации Байдена, например. И поэтому наша роль будет такой же, какую федеральные органы власти играют на выборах в соответствии с законом, так, как от нас требуется и так, как мы и должны поступать. Поэтому мы будем продолжать это делать и на этих выборах тоже, точно так же, как администрация Байдена поступала во время выборов, когда Байден был президентом. Что касается искусственного интеллекта, у нас есть множество уголовных законов, и если кто-либо, связанный с искусственным интеллектом, нарушит уголовное законодательство, мы проведем расследование. У нас есть множество дел, связанных с ИИ, по которым мы предъявили обвинения отдельным лицам. Я не считаю, что это регулирование входит в задание Министерства юстиции. Мы прокуроры, а не регуляторы. Поэтому мы не будем пытаться регулировать искусственный интеллект. Он приносит огромную пользу нашему обществу. Искусственный интеллект выполняет огромный объем полезной работы. Кроме того, эта тема как раз стала горячей темой на этой неделе. Президент высказался по этому вопросу, я полностью с ним согласен.
1: Это был пресс-брифинг Белого дома. Его вел генеральный прокурор нашей страны Тодд Бланш.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: К важнейшим международным новостям. Германия. Государственные органы по всей Германии проводят сейчас инспекцию инфраструктуры системы здравоохранения, чтобы оценить, как они смогут работать в условиях военного положения, пишет сегодня агентство Bloomberg. В докладе, который смоделировал возможный или возможные сценарии на случай нападения России на НАТО, Бундесвер рассчитала, что в Германию может поступать до 1000 раненых военнослужащих ежедневно. В таком случае 5 военных госпиталей в стране быстро переполнятся, поскольку в военное время гражданские больницы обязаны оказывать помощь, система здравоохранения столкнется с беспрецедентной нагрузкой, отмечает агентство Bloomberg. В числе задач, которые встанут перед правительством, агентство перечисляет такие: поиск достаточного количества койко-мест, укрепление цепочки поставок медицинских товаров и налаживание более эффективной координации между военными госпиталями и гражданскими больницами. Также Германия направит в Латвию истребители Еврофайтер для защиты воздушного пространства страны на время парламентских выборов в следующем месяце. Об этом сообщается в пресс-службе Министерства обороны Германии. Латвия запросила дополнительную поддержку союзников по НАТО в преддверии парламентских выборов в стране, назначенных на 3 октября. Я цитирую. На фоне неоднократных нарушений воздушного пространства странами Балтии беспилотными летательными аппаратами в последние недели и месяцы правительство Латвии обратилось к своим партнерам по Альянсу с просьбой о поддержке в защите воздушного пространства для обеспечения безопасного проведения парламентских выборов. Конец цитаты, говорится в сообщении. Беспилотник, который истребители НАТО сбили в ночь на 15 сентября над территорией Литвы, был российским дроном типа «Гербера». Об этом объявил президент Литвы Гитанас Науседа после заседания Госсовета обороны. По предварительным данным, беспилотник должен был атаковать Украину, но отклонился от курса под воздействием украинских средств радиоэлектронной борьбы и в результате чего оказался на территории Литвы, рассказал Науседа. Сообщается, что в результате удара российских беспилотников по Киеву в ночь на 16 сентября уничтожен склад, на котором хранился реквизит студии «Квартал 95». Об этом сообщила сама студия. По ее данным, уничтожено большое количество декораций, костюмов и других предметов, которые использовались на протяжении 20 лет в концертах, телешоу, фильмах и сериалах «Квартала 95». Кроме того, разрушен склад фонда Елены Зеленской. В соцсетях фонда сообщают, что склад выгорел дотла, но пострадавших нет. На складе хранилась гуманитарная помощь, которую фонд закупал и получал от партнеров для дальнейшей передачи людям, семьям и учреждениям в разных регионах Украины. И так у нас новости, которые поспели к нам к этому часу. Редакция Догорает Медиа Групп. В выпуске последних известий была использована информация агентства Редресса, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC Филадельфия, CBS, ABC New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, форум Daily, Медуза и в заключение того, что у нас происходит с погодой за бортом.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Говоря просто, одинаковая тепленькая погода практически везде в городах и вещания. Это настоящее бабье лето. И в Филадельфии 83-84. В Портленде такая же погода, только в районе Большого Сета, только 70-е. И так будет продолжаться до конца этой недели. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.
7: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
8: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
2: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
3: Ты слышишь?
4: Конечно, все слышат.
3: Это радио.
4: И такое доброе.
3: Доброе радио для всех.
4: Доброе радио для каждого.

0: Дорогие друзья, мы благодарим вас за ваш интерес к нашему YouTube-каналу и к тому контенту, который мы выпускаем. Если наше служение и проповеди, которые вы слышите, действительно вас благословляют, то вы можете быть не только слушателями, но и партнерами, то есть помогать нам распространять это служение, это послание, эту проповедь Евангелия как можно большему количеству людей. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, подпишитесь на наш YouTube-канал, поставьте колокольчик, чтобы своевременно получать информацию о наших новых видео, и также поставьте лайк. Мы будем благодарны за ваши комментарии, где вы можете не только писать ваши отзывы, ваше мнение по той теме, которую вы слышите, а также задавать ваши вопросы. Вместе мы можем это делать намного более эффективнее. И я верю, та проповедь, которую вы сейчас услышите, вас благословит.
1: Сегодня мы откроем место Писания, которое очень известно из Ветхого Завета, но как-то вот... Я не помню, когда о нем проповедовал. Может быть, даже в церкви у нас я никогда о нем и не проповедовал, потому что, ну, место, прямо скажем, не совсем веселое. Но, тем не менее, меня в последнее время, вот в течение этой недели, Бог словно побуждал вместе с вами взять в воскресение именно эту историю. Откроем 7 главу книги Иисуса Навина. История, которая происходит здесь, произошла после величайшей победы, когда под натиском Израиля, благодаря их верности Богу, исполнению все, что Бог им повелел, пал крупнейший город Ханаана, Иерихон. Буквально чудесным образом пал, когда они 7 дней обходили, помните его, в 7-й день они обошли 7 раз, трубили трубами, народ воскликнул громким голосом, и стены Иерихона пали. Это была величайшая победа. Это был показатель того, что Бог с Израилем. И Бог сказал не только, что нужно сделать, чтобы Вавилон пал, ой, чтобы Иерихон пал, но также, что нужно не делать. И Бог сказал: ничего не берите из того, что там в Иерихоне. Это очень важно, чтобы люди осознавали, что это Божья победа, чтобы они не чувствовали как бы выгоду, вот сейчас мы награбим, что ли, чтобы вот у людей было правильное сердце. И они не должны

были ничего брать, только золото, серебро и металлы были взяты для храма. Остальные же вещи должны быть уничтожены. Это должно быть заклятое. И вот в 7 главе говорится: «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина, взял из закланного, и гнев Господен возгорелся на сынов Израиля. Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Бев-Авена, с восточной стороны Вифиля, и сказал им: «Пойдите, осмотрите землю». Они пошли и осмотрели Гай. И вот посмотрите, Ахан нарушил Божье повеление и взял определенную часть добычи себе. После этого израильский народ продолжил завоевывать обетованную землю, и они пошли в следующий город Гай. Вы знаете, после могущественного Иерихона, окруженного стенами, Гай казался чем-то несущественным. Если уж они Иерихон одолели, то Гай-то тем более одолеют. Тут и переживать не нужно. И вот они пошли в Гай и потерпели там сокрушительное поражение. Израиль был разбит. Иисус Навин недоумевал, почему? Почему такое происходит? Великий Иерихон пал, а какой-то Гай мы одолеть не могли. Почему? И вот смотрите, 6 стих. Иисус разодрал одежды свои, упал лицом своим на землю, пред ковчегом Господним, лежал до самого вечера. И старейшины Израиля посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус: «О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагов своих? Хананеи, все жители земли услышат, окружат нас и истребят имя наше из земли». Вот смотрите, Господь отвечает Иисусу Навину, 10 стих. «Встань! Для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию: не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Встань, освети народ, и скажи: осветитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев: заклятое среди тебя, Израиль, посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отделишь от себя заклятого». Бог четко показал, что означает, когда Он на стороне народа, и когда Его помощи и поддержки нет. Потому что очень часто нам кажется, что все решается только нашей силой, только нашей мудростью. Но мы видим, что когда Бог благословляет, можно одолеть самый укрепленный город Иерихон. Когда нет Божьего благословения, когда Бог против, то даже небольшой Гай может оказаться непреодолимым препятствием. И весь вопрос в чем? В заклятом. В заклятом. Ахан взял заклятое. Вы знаете, я до сих пор помню, когда я впервые читал эту историю,
Много лет назад, когда я в первый раз читал Библию, и вот я читал Ветхий Завет, я столкнулся с этой историей, и я не понимал, а почему Бог обращается к Израилю с такими словами: «Израиль согрешил, и преступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами». Думаю, ну, почему Бог так делает? Ведь это же не Израиль сделал. Это вот конкретный человек, о нем в первом стихе 7 главы конкретно говорится: Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары. Вот он, преступник, вот кто нарушил Божью волю. Почему люди, которые были непричастны к этому ужасающему преступлению, воровству заклятого, они-то почему пострадали? Ведь это же не поражение было Ахана или его семьи. Это же было поражение всего народа. И более того, Израиль обращается ко всему народу и говорит, точнее, Бог обращается к Израилю, да, и говорит: Израиль согрешил. Они преступили, не Ахан, они взяли. Не взял, а взяли, да? Украли, утаили, положили между своими вещами. Почему Бог так говорит? И смотрите, вот дальше эта история. Бог, 16 стих. «Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам, и указано колено Иудина. Потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары. Велел подходить племени Зарину по семействам, и указано семейство Завдиева. Велел подходить семейству его по одному человеку, и указан Ахан. Тогда Иисус сказал Ахану: сын мой, воздай славу Господу, Богу Израилеву, и сделай пред ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал. Не скрой от меня». В ответ Иисусу Ахан сказал: «Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную одежду, 200 сиклей серебра, слиток золота хорошего весом. Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего. И серебро под ним». Иисус послал людей, и они побежали в шатер. И вот все это спрятано было в шатре его, и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым, и положили пред Господом. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей, и дочерей, и волов его, ослов его, овец его, шатер его, все, что у него было, и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус: «За то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей». И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. И набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После сего утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется долиною Ахор даже до сего дня. Ахор в переводе означает смятение. Вы знаете, вот то состояние, в котором я вижу сегодня, находится часто наше общество, люди вокруг меня, можно назвать этим же самым словом смятение. Общаешься с людьми, и вроде бы жизнь продолжается своим чередом, и все вроде бы идет, ну, 1 сентября, школа, да, все вроде бы как
как обычно, как раньше. Однако все не как обычно и все не как раньше. Потому что смятение-то, оно никуда не уходит. Вот этот ахор, он остается. И многие говорят, да, то, что сегодня происходит, что происходит в мире, как быть, как жить дальше, как строить свою жизнь, жизнь своих детей. Такое чувство, что многие вещи, на которые ориентировались, как-то сегодня не совсем работают или вообще не работают. То есть люди находятся в каком-то смятении. И много говорят, вот это связано с, может быть, почему я именно это место Писания прочитал, многие говорят о том, а что такое вина? А может быть, вина быть коллективной? Слышали же такие разговоры, да? Или только вина может быть личной? А как мы отвечаем? За кого мы отвечаем? А за кого мы не отвечаем? Что такое коллективная вина? И все это очень сильно напоминает это время, смятение тоже время, которое было в свое время в Германии. Знаете, во времена Гитлера в Германии был такой психиатр немецкий, философ, его звали Карл Ясперс. Карл Ясперс, можно, да, вот его даты жизни. Психиатр, философ, который был женат на еврейке. Сами понимаете, немецкий философ, женатый на еврейке, во времена Гитлера это было несовместимо. И поэтому он был отстранен в 30-е годы от преподавания. И, в принципе, он до конца войны, до конца Второй мировой войны находился в изоляции. Он был в постоянном ожидании ареста, что за ним должны прийти и должны его арестовать. И так бы и случилось, но, к счастью для Ясперса, война закончилась в 45-м году. И он вернулся в 45-м году к чтению лекций в Германии, в университете. И он специально подготовил такой курс, он и книги писал, и монографии, и курс, который говорил вообще о том, а какая должна быть ответственность германского народа. И тогда начали очень много говорить вообще о немецкой вине. И Ясперс, безусловно, он писал о вине нацистов, о вине нацистской идеологии. Но когда речь шла о коллективной вине, Ясперс писал следующее. Я вот прочитаю вам выдержку. Народ нельзя превратить в индивидуум. Народ не может ни героически погибнуть, ни быть преступником, ни поступить нравственно или безнравственно. Это могут всегда только отдельные его представители. То есть Ясперс писал, что между виной и ответственностью есть разница. И он говорил, что вина, это разрабатывали его ученики тоже, она всегда индивидуальна. А вот ответственность, она может быть и зачастую является именно коллективной. И он говорил, что весь наш народ, немецкий народ, он обращался, даже те люди, которые были против Гитлера, мы должны осмыслить происходящее, должно произойти это внутреннее осмысление и преобразование. Потому что большое количество немцев в то время, они хотели как можно быстрее забыть произошедшее, забыть концлагеря, забыть Холокост, как страшный сон, и жить дальше, как ни в чем не бывало. На что многие люди, в том числе и Ясперс, они говорили, что это нельзя так просто забыть, это необходимо переосмыслить. Потому что, да, индивидуальность, она имеет вину, но ответственность, она может быть не только индивидуальная, она может быть и коллективная. И когда я читаю это место Писания из 7 главы книги Иисуса Навина, я вижу, что мысль, которую сказал Ясперс, это не просто мысль философа, она соответствует Библии, соответствует тому, что показано нам в Священном Писании. Потому что когда мы с вами читаем события из Торы, из Пятикнижия Моисеева, это не просто какие-то исторические данные, которые нам необходимо усвоить.
В этих историях, поскольку они даны не просто еврейскому народу, всему человечеству, заложены важнейшие истины, заложены важнейшие уроки, которые действуют не только в жизни Израиля, но в жизни любого народа и любой нации действуют. И вот смотрите, один представитель израильского народа совершил преступление, сделал то, что Бог запретил. Это была его вина. Другие вроде бы были к этому непричастны. Они даже это в большинстве, наверное, случаев и не знали даже. Однако с последствиями того, что совершил вот этот Ахан, столкнулся весь народ. И когда весь народ пошел в Гай сражаться, армия пошла, то поражение было. И были убиты люди там, в Гае, израильтяне. Казалось бы, какое отношение эти люди имеют к Ахану? Они, может быть, и не знакомы были, это же народ. Это же не 100, не 1000, не 10 тысяч, это большой народ. Что они могли знать? Они, может быть, и не знали. Но последствия проступка Ахана отобразилось также на них отобразилось. И мы знаем, драгоценные, что да, часто то, что мы делаем, оно отображается на людях, на других людях. То, что делает кто-то из членов семьи, часто отображается на всей семье. Хотя, может быть, другие члены семьи не виноваты в этом. Но как будто они, как семья, разделяют вот эту ответственность за того второго родственника, который совершил конкретное зло, конкретное преступление. Мы знаем, да, это есть, когда часто последствия преступлений родителей несут на себе дети. И в Библии говорится, да, мы видим в 10 заповедях, когда Бог говорит, и будут наказаны там до 4-го рода, да. Казалось бы, какое... До 4-го рода, это же правнуки. А и правнуки порой расхлебывают то, что делали их родители. Происходят такие вещи. Это заложено в Священном Писании. И мы видим, драгоценное, что грех и преступление было Ахана. И он понес за это наказание. Не только то, что он украл, было уничтожено. Он был уничтожен. Он понес вину. Но в определенном роде ответственность нес весь народ. И поражение это пришло в Гае ко всему народу. И, драгоценные, точно так же мы видим с вами в Слове Божьем, когда мы говорим с вами о грехах, каждый из нас несет вину за свой грех. Каждый призван каяться пред Богом за свой грех. И мы призваны приходить и получать лично от Бога прощение, лично получать от Бога милость, лично получать от Него спасение и дар вечной жизни. Это очень важно, это наша личная жизнь. И каждый здесь индивидуально за свои грехи, за свои моральные выборы, за свои решения отвечает лично сам. Но при всем при том, мы, став верующими людьми, являемся частью какого-то сообщества, частью какой-то общины, частью народа, частью страны. И мы не можем жить отдельно от того общества, в котором находим. Безусловно, те процессы, которые происходят, они так или иначе сказываются на нас с вами. Ведь правда же драгоценная? Например, вот в нашем городе мы отлично видим, что какое большое воровство совершается во время ремонта дорог. Как каждый год там какие-то заплатки,
складывается, перекладывается. И мы понимаем, что дороги – это такая кормушка для определенного количества людей, где они имеют хорошие деньги. А в итоге, вот, в общем, эти дороги не очень-то и хорошие. Кто-то с них регулярно имеет какие-то деньги, но... И вроде бы скажешь, а я как виноват? Ну, чем я виноват? Я лично не ворую ничего с ремонта дорог. И из моих родственников никто никак не связан с дорожным строительством и с ремонтом дорог. Но не связаны мы с этим. Да, есть ли вина, например, на мне за то, чтобы у нас в городе такая ситуация с дорогами? Нет, на мне вины нет. Я этих преступлений не делаю. Никто из моей семьи не делает. Но определенная ответственность мы разделяем все с вами, кто причастен, кто не причастен, потому что когда мы едем по дорогам, и, например, твоя машина каким-то колесом попадает в какую-то яму, и тебе приходится ремонтировать это все, да, вот как вот недавно мне пришлось ремонтировать, когда, да, вроде бы я и не виноват в этом всем, вроде бы лично я к этому не причастен, но однако же, это все напрямую отображается и на мне, и на моей машине, и в итоге на моих финансах, и в итоге на финансах всей моей семьи, так или иначе. То есть вины нет, а ответственность определенная есть. Как у израильского народа, вот конкретно согрешил Ахан, он за это вину получил наказание. Он был истреблен. И для всех остальных, которые так или иначе, весь народ разделял ответственность. И Бог обратился ко всему народу вот с этим словом об ответственности. Вы это сделали, вы забрали, вы спрятали, вы утаили. Да почему мы конкретно? Был конкретный человек, но все так или иначе в этом оказались задействованы, что и показало поражение под Гаем. Точно и так же, драгоценные, каждый из нас отвечает за себя, за свои выборы, за свои решения, за свои поступки. Но при всем при том, есть то, в чем мы в общем с вами задействованы. Даже лично, может быть, как-то не участвуя. И это отлично понимали пророки Ветхого Завета, когда они молились Господу. Вот я вот одну из молитв хочу Даниила показать. Давайте откроем книгу Даниила, 9 главу. Книга Даниила, 9 глава. С 3 стиха. Вот посмотрите. Даниил, слова Даниила. «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле, и молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: молю тебя, Господи Боже, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим тебя и соблюдающим повеления твои, согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей твоих и от постановлений твоих, и не слушали рабов твоих, пророков, которые твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. У тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд. Каждый день у каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от тебя, Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших, у отцов наших, потому что мы согрешили пред тобою. Я думаю, когда вы читали книгу Даниила, вы видели, что Даниил был чрезвычайно богобоязненным человеком. Чрезвычайно богобоязненным человеком, человеком, который искал лицо Божье. И он, и его друзья,
Это были люди, которые стремились жить свято, даже там, находясь в Вавилоне, жить свято. Но обратите внимание, когда Даниил говорит эту молитву, такое ощущение, что он не слушает Бога, действует нечестиво, упорствует, отступает от Божьих заповедей и постановлений, не слушает пророков Божьих. Да он сам был одним из величайших пророков Израиля. Да в чем Даниил-то был виноват вот тут? В чем он был виноват? Да ни в чем он виноват не был. Это был святой богобоязненный человек. Почему же Даниил совершает такую молитву? Да потому что человек Божий – это не тот, кто говорит, вот моя хата с края, ничего не знаю. Вот я вот это делаю, а остальное меня не волнует. Я вот сам по себе. Да не бывает вот такой святости сам по себе. Живешь такой отдельно от всех. Не бывает. Он, да, не был виновен в тех преступлениях и грехах, которые перечислял. Но он ощущал свою общность со всем народом. И вину народа он во многом воспринимал как свою вину. И вот эти преступления народа он воспринимал как свои преступления. И поэтому мы видим, что когда он молился, то он себя причислял, потому что он ощущал вот эту ответственность, связь с своим народом, связь с другими людьми, и он молился пред Богом. Вот какое сердце было у этого человека. Может быть, кто-то скажет, ну, пастор, это же Ветхий Завет. Но мы видим с вами и в Новом Завете. Вот если мы с вами откроем сейчас Евангелие от Матфея, 23 главу. Евангелие от Матфея, 23 глава. И вот смотрите, это уже слова нашего Господа Иисуса Христа, 35 стих. «Так вот, на вас падет кара за кровь всех праведников, пролитую на земле от сотворения мира, от невинного Авеля до Захарии, сына Берехии». Я читаю по современному переводу, вы можете следить по синодальному. «Да, говорю вам, на это поколение падет кара за все. Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями тех, кто послан к нему, сколько раз мне хотелось собрать весь народ твой вокруг себя, как собирают наседка выводок под крылья. Но вы не захотели». И вот посмотрите, здесь, в отличие от Даниила, еще более даже странные слова. Если Даниил себя отождествлял с народом своего времени, то здесь Иисус обвиняет, да? Причем кого он обвиняет? Это поколение. Даже за те вещи, которые происходили до их рождения. Здесь написано «от невинного Авеля до Захарии, которого вы убили между жертвенником и святилищем». Ему могли точно так же возразить. «Подожди, подожди, Иисус, Иисус, ты что, ты что, ты что, ты что? Какой Авель невинный? Авель и Каин – это у нас первые истории первых глав книги «Бытие». Не только не мы не жили в то время, наши отцы, деды, прадеды тоже не жили в то время. О чем ты говоришь? О чем? Зачем ты начинаешь? А современная психология бы сразу говорили, нет, это ложное чувство вины, нельзя жить по чувствам вины, тут какое-то религия очередное чувство вины прививает человеку за те дела, которые он и не совершал. Нет, Иисус не прививал ложное чувство вины. Он просто показывал, что да, вина, возможно, личная, но есть некая общность людей, которые так или иначе несут ответственность. И даже не только за то, что происходило в их народе в их время, но даже за то, что было до них. Потому что если мы
не будем осмыслять даже неприятные события, которые происходили до нас, если мы не будем их осмыслять, ведь настоящее покаяние – это не просто «Господи, прости! Господи, прости! Господи, прости! Простил? Простил? Ну все, спасибо!» И пошел. Покаяние – метаноя – это изменение мышления. Когда Иисус призывал людей к покаянию, да, сотворите же достойный плод покаяния, когда Он говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие, да, Иоанн Креститель, потом Иисус, Сын Божий, говорили об этом. Вы обратили внимание, насколько Иисус был милостив к людям с их индивидуальными грехами, насколько Он был милостив к мытарям, насколько Он был милостив к блудницам, и насколько Он был строг к саддукеям и фарисеям, к людям, которые говорили о национальном величии Израиля, которые говорили, какие они великие, какой они богоизбранный народ, каким Он был гневным. То есть слова Иисуса о покаянии говорили о том, что необходимо переосмыслить внутри себя, изменить мышление, в том числе по отношению к прошлому, в том числе даже к тем событиям, которые были там во времена Каина и Авеля. Скажешь, зачем, Иисус, это делать? Зачем прошлое-то ворошить? Ну, там были какие-то вещи. Ну, сейчас же все хорошо. Если мы не осмыслим, если мы не поймем, то мы будем одни и те же вещи совершать снова и снова, снова и снова. Что и произошло, когда эти люди, они взяли и Сына Божьего, что? Распяли. А потом первых апостолов, почти всех, убили. Мученической смертью погибли первые апостолы. Вот к чему приводят уроки, которые мы не усваиваем из прошлого. Вот к чему мы приводим, когда мы говорим, я не виноват, моя хата с краю, я тут вот, вот тут я такой, я отдельный. В чем мои проблемы? Я не Ахан, я не Ахан. Я никакого к нему отношения не имею. Он пускай сам за себя отвечает. Он, безусловно, отвечает сам за себя. Каждый Ахан ответит за свой грех. Каждый Ахан, каждый Гитлер ответит за свое преступление. Но мы с вами должны ощущать, что все это происходило не где-то, а здесь, на этой земле происходило. И мы так или иначе связаны. Почему Бог сказал не просто там казнить тихонечко где-то Ахана, а все было демонстративно, все, что он там набрал, все это серебро, золото, все оно было демонстративно уничтожено вместе с этим Аханом. И там была навалена большая куча камней, как некий памятник. Для чего? Чтобы не только Ахан, а весь народ усвоил этот урок, что мы так или иначе все несем ответственность за то, что происходит в нашем мире, за то, что происходит в нашем обществе. Я, конечно, понимаю, это ответственность разная. И Библия говорит, кому много дано, с того много и спросится. Но так или иначе мы все с вами связаны. Так или иначе мы все с вами находимся вместе. И поэтому мало просто думать, вот это моя жизнь, вот это моя отдельная жизнь. Я ничего плохого не делаю, я ничего плохого не совершаю. Я вот так вот тихонечко своей маленькой такой узенькой тропиночкой иду в Царство Небесное. Вот, никого не трогаю. Нет, есть ответственность. Есть связь между людьми. И мы отвечаем. Мы отвечаем, насколько мы несем свет. Вы знаете, вот Иаков, 17 глава, извините, 4 стих, 17, 4 глава, 17 стих Иакова.
Я прочитаю в современном переводе. Итак, тот, кто знает, что должен делать добро, но не делает, повинен в грехе. То есть грех – это по Новому Завету не только то неправильное, что мы, может быть, делаем, но грех – это также, когда мы не делаем то, что должны, то доброе, к чему мы призваны. Если мы не делаем, то это грех. И мы призваны с вами быть светом этому миру, нести свет во все сферы нашей жизни, и в личной жизни, и в семейной жизни, и в общественной жизни. Мы призваны нести свет. Мы призваны быть светом этому миру. Мы призваны участвовать в жизни нашего общества. Почему я, например, когда у нас там в стране какие-то выборы, я всегда призывал, да, вы должны участвовать. Скажешь, там от этого мало что-то зависит. Но мы должны участвовать, по крайней мере, делать то небольшое, что мы можем делать. Потому что скажешь, да, это, мне это все равно. О, там уже там где-то как-то, а я вот тут сам по себе. И ты как бы все время пытаешься твоя жизнь отдельно вот разорвать. И мы не понимаем, что мы все связаны, драгоценные, с вами. И в хорошем, и в плохом. И мы видим, как проблемы отдельных людей, они очень легко, вот за щелчок пальцев, становятся проблемами целого общества. Безумие каких-то отдельных людей может стать бедой для большого общества. Но слава тебе, Господи, что и благословение людей – тоже могут стать благословением для целого общества. Помните, когда Господь общался с Авраамом, и он говорит: «Авраам, друг мой, не могу утаить от друга моего». И он стал ему говорить, что за грехи Содома и Гоморры придет суд. На что Авраам сказал: «Боже, а если там найдется 50 праведников, не уничтожишь город?» Бог сказал: «Не уничтожу». «А 40? А 30, а 20, а 10. Бог сказал: «И за 10 не уничтожи». И ушел. Помните? То есть отдельные личности как могут нести проклятие для народа, точно так же отдельные личности могут нести благословение для всего народа. Бог ради каких-то отдельных личностей может целые города сохранять. Проблема, что в Содоме с Гоморрой даже 10 праведников не нашлось. Поэтому они были уничтожены. Но если бы хотя бы 10 нашлось праведников, не которые там тихо, вот такие тихенькие праведники там в своей праведном мирке живут, но которые несут праведность другим. Эта праведность точно так же может распространиться и точно так же может быть благословением для целого города, для целого народа. Вот что говорит Библия об этом. То есть все эти вопросы, которые сегодня обсуждаются в обществе, в Библии показаны эти решения, в Библии показаны ответы. И в конце я хочу одну небольшую историю рассказать о Дженнифер Тиге. Дженнифер Тиге – девушка, которая была внучкой коменданта концлагеря, немецкого концлагеря, внучка. Ее мать, она была немка, но родилась сама Тиге от немки и нигерийца. То есть она была смешанная по крови. И мать сдала ее в детский дом. И в итоге Дженнифер Тиге ничего не знала о своей семье, ничего не знала о своих родственниках. И только встав взрослой, Дженнифер Тиге узнала, что ее дед был комендантом концлагеря, непосредственно участвовавший в гибели огромного количества людей. И она написала свою биографию. И она очень интересно ее назвала. Назвала она свою автобиографию так: «Мой дед
расстрелял бы меня. Ну, потому что она же была нечистокровная. Вот. И в этой книге она очень много рассуждает вообще о том, что было в ее жизни, когда она узнала, что вот ее дед оказался вот таким палачом, таким изувером. Как она жила с этим и продолжает жить. И как она вот размышляет, в чем она виновата, в чем она не виновата. И очень интересно, вот в этой книге в конце рассказ о том, как она поехала в Польшу, в то место, где находился концлагерь, где комендантом был ее дед. Но она поехала не одна. Она поехала с большой группой потомков тех, с большой группой еврейских детей, потомков тех, кто в этих лагерях либо страдал, либо даже был уничтожен. И там она, собравшись с ними, рассказывала им свою историю. И там она вместе с ними взяла цветы и вместе, вот просто представьте, внук палача и внуки жертв, они все вместе возложили цветы к этому мемориалу. И Тиге говорит, что, конечно же, какая ее вина в том, что творил ее дед, когда ее даже не было на этой земле. Ее вины нет. Но она говорит, но ответственность я чувствую каждый день. И она вот, я вот маленькую цитату из ее книжки прочитаю. У меня есть большая ответственность. И моя ответственность в том, чтобы не переставать говорить об этом. Чтобы подобные преступления не совершились в будущем. То есть она чувствует и чувствовала эту ответственность и делала то, чтобы никогда совершенное ее дедом не повторилось. Я слышал немало историй от потомков палачей уже в нашей стране. Например, основатель «Коммерсанта» Владимир Яковлев, он рассказывал о том, как он сам является внуком чекиста, который убивал людей лично, расстреливал людей. И что такое было для него вот это вот осознание того, что совершил его дед, совершил его предок. Как ему было это мучительно, вот это осознавать. И как вот эти люди, они ощущают, что да, конечно же, ну, вины личной и нет. Но они не могут жить так, как будто ничего не было. Они словно вот эту несут ответственность. И вы знаете, когда Бог поднимает церковь в стране, мы не просто общество людей, которые спасаются и уходят на небеса. Мы общество людей, которые в определенной мере несут ответственность, духовную ответственность за то, что происходит здесь. За то, что происходит в нашей стране, за то, что происходит на нашей земле, почему мы призваны молиться, да? Бог побуждает и в Слове Божьем молиться за начальников, там, за власти, молиться, да? Кажется, да какое дело там нам до них? Да какое дело? Мы тут живем своей жизнью, мы там тихо спасаемся. А вот есть ответственность за свою страну. Есть ответственность за свой народ. Потому что когда мы видим в Слове Божьем, в народе Божьем происходили проблемы, это отображалось абсолютно на всех. На тех, кто был виноват, не был виноват. На тех, кто был. Вот такое. Есть некая ответственность. Некая ответственность. Я помню, когда мы были маленькими детьми, и там как всем дети в нашей стране в 70-е годы, 80-е там, годы играли, конечно же, в войнушку. Мы обычно любили играть в войнушку, и, конечно, это наши
и немцы должны были быть. Вот. И никто не хотел быть немцем, когда мы разделялись. Нужно было бросать жребие, чтобы кто-то захотел, чтобы кто-то стал немцем. Вот этим. Потому что никто не хотел быть немцем. И же возникает вопрос, а что вот, что немцы такие все ужасные? Среди немцев были великие люди. Великий Бах, Бетховен, великий там Гёте. Но есть некая мера ответственности за тем, что происходит в народе, которое часто разделяют даже те, кто вроде бы лично ни в чем как-то в этом не участвовали. Лично как бы ничего, сами плохого не делали, но мы часть общества. Мы часть общества, как израильтяне, понесли определенную ответственность за то, что было совершено Аханом. И для них это стало величайшим уроком. Это груда камней, как некий памятник о том, как все мы связаны. И как, если мы отделяем себя друг от друга, вот это будет, как название этой долины Ахор, смятение. Мы связаны. Мы призваны служить друг другу, любить друг друга. Мы призваны, драгоценные, нести свет. Мы церковь, которую Бог поднял в нашем народе, на этой земле. И в определенной мере мы несем ответственность за происходящее на этой земле, за происходящее в нашем народе. Мы не можем просто жить какими-то такими жизнями. Ну, я вот отдельно живу, вот у меня вот свои маленькие радости и горе. Ну, вот моя вот жизнь, я вот ничего вроде такой, человек маленький, ничего от меня не зависит. Когда мы с вами читаем Слово Божие, мы понимаем, как многое зависит от верующих, от молитв верующих, от служения верующих, при условии, если они будут ощущать ответственность за землю, на которой живут, за народ, которым служат. Мы не просто где-то служим в безвоздушном пространстве, на этой земле и у церкви в нашей стране. У нашей церкви великая миссия, великое призвание. И мы ответственны за то, чтобы нести это. Ответственны за то, чтобы во мраке, во тьме быть светилами, сиять светом Божьим, сиять Божьей правдой. Мы ответственны за это. Если мы это не осознаем, мы такие все невиновные, безучастные, можем столько много бед с вами пережить из-за того, что мы не ощущаем ответственности за это. Бог призывает, чтобы мы встали, как написано в Слове Божьем, в проломе, молились, взывали, служили. Это время для нас сегодня, время для Божьей Церкви в России. Говорить слова правды, говорить слова истины, говорить смело, свидетельствовать смело. Потому что мы тот инструмент, через который Господь желает действовать на этой земле, в этой стране. И все доскажут. Давайте закроем глаза и склоним головы. Всемогущий Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя, мой Бог, за то, что Твое Слово наполнено истиной и наполнено мудростью. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Твое Слово всегда актуально, Господь. И я прошу во имя Иисуса Христа, пускай не просто я, но Слово Твое работает в сердцах людей, в сердцах моих братьев и сестер. Пускай Слово Твое действует, Господь, наполняя наши души, наполняя наши сердца Твоей мудростью, Твоим светом, Твоей правдой, Твоей любовью, Господь. Мы принадлежим Тебе, Господь. Мы куплены дорогою ценою. И мы призваны, Господь, на этой земле представлять небеса, представлять Божье Царство, представлять Божью правду, Божью истину, Божью любовь, Господь Всемогущий.
Я молю, мой Боже, благослови нас, укрепи нас, Господь, в этой правде. Помоги нам, Господь, достойно проходить надлежащее нам поприще, Господь. И как говорит Твое Слово, мой Боже, если Твой народ смирится пред Тобой и склонится перед Тобой и будет молиться, то Ты услышишь с небес и простишь грех, и исцелишь землю. Боже всемогущий, мы молимся, исцели нашу землю во имя Иисуса Христа. Исцели наши сердца. Исцели, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы видим, Господь, что сейчас мы сломаны в этой долине Ахор находимся. Помоги нам, Боже, в этой долине ощущать ответственность за свою землю, за свой народ, Господь. Искать Твоего лица, молиться, Боже, и поступать по правде, Господь. Боже, делать то, к чему мы призваны, Господь. Потому что, когда мы не делаем то добро, к которому призваны, которое должны исполнять, то это грех. Я молю, мой Бог, чтобы мы были людьми, которые исполняют призвание Твое, Господь, которые боятся Бога больше, нежели людей, которые исполняют, Господь, Твою волю, когда это выгодно и когда невыгодно, которые исполняют Твое Слово, когда это кому-то нравится и когда это кому-то не нравится, которые являются, Господь, Твоими светилами, Боже, наполненными правдой, наполненными любовью, наполненными Твоей истиной, Боже. Благослови. И я молю, мой Бог, за нашу церковь, чтобы мы были столпом и утверждением истины. Даруй нам, Боже, Твою благодать, Господь, в это время, Господь, нести слова правды, нести настоящее Слово Божье, настоящее Евангелие, которое обращено именно к нашему времени, к нашему народу, к нашему поколению во имя Иисуса Христа. Идти до конца, Господь, потому что, мой Боже, ничто не разлучит нас с Тобой, Господь, когда мы посвящены Тебе, когда наши сердца в Твоих руках, Господь, то нам нечего бояться во имя Иисуса Христа. Благослови, мой Боже, эту землю. Благослови, Господь, исцели ее во имя Иисуса Христа. Прости, Господь, прости, Господь, прости, Господь, прости, Господь. Прости, Господь, прости. Боже, прости, прости, прости, прости. Прости, прости, прости, прости, прости, Господь, прости, Господь.

Дорогие друзья, я еще раз обращаюсь к вам. Если это послание вас действительно благословило, то, пожалуйста, подпишитесь на наш YouTube-канал, поставьте колокольчик, чтобы получать информацию о наших новых видео, а также поставьте лайк, если вам это понравилось, и напишите комментарий, где вы можете писать не только ваше мнение, ваши отзывы, но и задавать ваши вопросы. Потом эти вопросы мне передают, я их использую для подготовки к новым проповедям. Вместе мы можем проповедовать Евангелие намного более эффективно. Также вы знаете, что в последние месяцы русский сегмент YouTube лишен монетизации. И если вы поддержите нас финансами по ссылкам, которые видите ниже, то мы будем очень благодарны за вашу поддержку, за вашу молитвенную поддержку и за вашу финансовую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит.